0: Ты дай бог, не розный, не
1: розный, не
2: Radio Študent pomerja na 89,3 MHz. UKV Stereo.